0: сирит волоти.
1: Возьми золото, лоти.
0: Возьми золото, один лот.
1: Небо пулю, небо.
0: А всех нас чинь весь поле.